0: Твой город, твое радио. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Всем привет! Это дуэт «Золотой топор» Стас Торопов и Андрей Золотой. Слушайте нашу новую песню «Наше лето» только на радио «Соль-ФМ».

0: А помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что были.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Оставив сердце в Москве.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это...

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 24 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность, проливные дожди и грозы. Днем до 24-27 градусов. Вечером до 19-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп.
3: Хрусталик операция? Есть. Анализы? Внутри. Гостиницы и такси? Включено. Наблюдение после операции? Готово.
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
8: А какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
11: Хорошее только начинается.
12: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
11: Будем жить в центре развитого микрорайона.
12: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
11: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
12: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
13: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля. Путин отметил, что в первом полугодии этого года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года. По его словам, это необходимо, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и продолжить реализацию программ развития на местах. В Пермском крае с начала этого года утонули 30 человек, в том числе трое детей. Большая часть трагедий произошла с 1 июня по 18 июля. Всего в регионе зафиксировано 44 происшествия на воде. Это на 14 больше, чем в прошлом году. Спасти удалось 29 человек, среди них 9 детей. В Соликамске завершилось строительство детской поликлиники, которую возвели в рамках адресной инвестиционной программы «Продолжительная и активная жизнь». Подрядчик получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. После лицензирования здание откроется для пациентов. Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. В здании расположены педиатрические кабинеты, отделения диагностики, физиотерапии, прививочные процедурные блоки, кабинеты узких специалистов. Здесь также появилось первое в округе отделение реабилитации с дневным стационаром. Завтра в Перми в пространстве Дом музыки на заводе Шпагина состоится юбилейный фестиваль джазовой музыки «Лето джаз». Пятичасовая программа объединит ведущих исполнителей из России и других стран, представляющих разные грани джазовой культуры. От традиционных стилей до современных экспериментов. Для гостей организованы танцпол, зона отдыха и фудкорт. Билеты доступны по пушкинской карте. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. Что ты?

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 24 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность, проливные дожди и грозы. Днем до 24-27 градусов. Вечером до 19-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
8: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. В Прикамье благотворительный фонд «Дед Морозим» открыл регистрацию на ежегодную акцию «Цветы жизни». Учителям, школьникам и их родителям предлагают в День знаний заменить множество букетов одним общим от класса, а сэкономленные средства направить на помощь сиротам и ребятам с тяжелыми заболеваниями. Для участия нужно заполнить заявку на сайте flowers.dedmorozim.ru. В прошлом году к акции присоединились 28325 человек из 184 школ. Они привлекли более 5 337 тысяч рублей и установили благотворительный рекорд в Пермском крае. Так, благодаря участникам прошлогодней акции, единственный в регионе подросток с синдромом Циммермана Лабанда Денис Аликин, весивший при росте 176 см 42 кг, стал питаться специальными смесями и набираться сил. 13-летний Макар Минин, который половину жизни борется с раком щитовидной железы, обзавелся аккумулятором для аспиратора и расходниками. Это сделало его выходы из дома безопаснее. А 15-летний Денис Сергеев с тяжелым поражением мозга из-за родовой травмы получил новую трахеостому, что облегчило его дыхание. Однако главное, собранные средства позволили команде «Дед Морозим» оказывать детям с тяжелыми диагнозами регулярную помощь, чтобы они могли жить дома, а не в больнице или интернате. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Радио соляной столицы.
1: Вновь заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 24 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность, проливные дожди и грозы. Днем до 24-27 градусов. Вечером до 19-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вот 3Z. Лицензия номер L-041-01-10-26-005-891-65-02-2022 года.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
9: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Министерстве образования при Каме рассказали, зачем вводят оценки за поведение в школах. Оценками будут не наказывать учеников, а поощрять тех, кто ведет себя хорошо. Таким образом, учителя смогут выявлять проблемные зоны и не допускать конфликтов. Напомним, с 1 сентября оценки за поведение будут ставить в 10 школах в Перми, Лысьве, Кунгуре, Соликамске и Гамово. Поведение школьников будут оценивать по трехуровневой системе – образцовое, допустимое и недопустимое. В нашем крае за последние два года интерес к сельскому туризму увеличился в 11,5 раза. По данным Министерства агропромышленного комплекса региона, если раньше сельский туризм в Прикамье ограничивался визитами к родственникам или отдыхом на даче, то сейчас туристы для путешествий выбирают фермы и сельские усадьбы. В сельской местности туристам предлагают экскурсии, развлекательные программы и комфортные условия для проживания. На развитие агротуризма фермеры могут получить грант от 3 до 10 миллионов рублей. Эти деньги можно потратить на строительство и обустройство мест для размещения туристов, подключение объектов к инженерным сетям, приобретение необходимого оборудования, благоустройство территорий и другие нужды. В поселке Павловске Ачерского округа стартовала реализация пилотного проекта по строительству полуоткрытого хоккейного комплекса. Завершить все работы планируется до 1 ноября. Об этом сообщили в краевом Минспорта. Новый спортивный объект будет включать хоккейную коробку с навесом, трибуны на 50 зрителей, теплые раздевалки и гараж для хранения ледозаливочной машины. Оборудование закупается за счет средств краевого бюджета. Муниципалитет курирует подготовку площадки, которая сейчас находится на завершающем этапе, а также монтаж оборудования и подключение объекта к инженерным сетям. Площадку для реализации пилотного проекта выбрали по итогам конкурсного отбора. Поселок Павловский получил это право благодаря успехам местной хоккейной команды. В 2022 году она стала победителем всероссийского финала турнира «Золотая шайба» среди сельских команд 2007-2008 годов рождения. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды рекомендуют сегодня сохранять спокойствие и позитивный настрой. Именно это позволит добиться успеха там, где никто его не ожидает. Правда, придется потратить некоторое время на исправление чужих ошибок. Но справитесь вы с этим. Отлично. День подойдет для встречи с друзьями и другими близкими по духу людьми. Даже рутина, которой будет немало, станет интересной, если вы будете заниматься ей в хорошей компании. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С давних времен собаки считаются символом преданности и безусловной любви. Они были первыми спутниками еще до исторического человека. И с тех пор многие великие отмечали положительные качества этих животных. Питомцы Ремарка давали ему чувство дома, а Агата Кристи посвятила роман «Безмолвный свидетель» своему фокс-терьеру Питеру. Собак тысячелетиями называют лучшим другом человека. Для нас они не просто друзья, а члены семьи и часть жизни. А что же интересного мы знаем о собаках? Например, изначально такс вывели для борьбы с барсуками, а собаки породы бассенджи совсем не лают. В студии Лилия Алексеева. Любопытные факты о наших четвероногих любимчиках расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленое лето на волнах Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 24 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность, проливные дожди и грозы. Днем до 24-27 градусов. Вечером до 19-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Считайте расходы на операцию? Стоп!
3: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: А какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
8: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении, трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 253 420 29 420 29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
11: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
12: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С 2020 по 2024 годы число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков 15-17 лет – на 30%. Об этом сообщает Росстат. Ожирение остается одним из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Оно диагностируется у 25-30% школьников. Одна из основных причин проблемы с лишним весом связана с сидячим образом жизни. Низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, а жировая, наоборот, нарастает. Ранее сообщалось, что избыточный вес на сегодняшний день диагностирован у 56% россиян, а ожирение у 22-26%. По словам главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава России Виктора Тутильяна, от 30 до 50% заболеваний вызваны нарушениями питания. За первое полугодие судебные приставы Пермского края арестовали 531 автомобиль, принадлежащий должникам. Общая стоимость изъятого транспорта составила около 356 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону. Под арест попадали отечественные авто и иномарки. При этом некоторые владельцы пытались скрыть имущество, чтобы избежать принудительного взыскания. С начала года приставы разыскали и арестовали 54 автомобиля, которые должники намеренно прятали. Самыми дорогими транспортными средствами, на которые был наложен арест, стали Audi A7 стоимостью 8,5 миллиона рублей, Lexus RX300 стоимостью 5,8 миллиона и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 5 миллионов рублей. За 6 месяцев на реализацию передали 254 автомобиля общей стоимостью около 126 миллионов рублей. В результате продажи 163 машин взыскателям перечислили порядка 163 миллионов рублей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева про собак рассказываю сегодня. Всем знакома ситуация. После того, как собака сделала что-то плохое и заметила, что хозяин этим недоволен, она начинает всем своим видом показывать, что ей стыдно. Поджимает уши и хвост, отворачивает голову, отводит взгляд и выглядит сконфуженной. Своим поведением она пытается успокоить разгневанного хозяина и предотвратить развитие конфликта. Псы не испытывают чувства вины, потому что их понимание, что такое хорошо и что такое плохо, отличается от нашего.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про собак рассказываю сегодня. Если вы думаете, что лапы вашей собаки пахнут попкорном или кукурузными чипсами, вы в этом не одиноки. В складках и щелях между пальцами лап собаки имеется множество бактерий и дрожжей, которые развиваются в результате попадания влаги. Эти микроорганизмы создают разнообразные запахи. Бактерии Proteus или Pseudomonas, скорее всего, виноваты в том, что лапы вашей собаки пахнут тортильей. Необходимости постоянно мыть лапы вашего питомца нет. Тонкий запах – это совершенно нормальное явление.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва – 97.1 FM. Оса – 102 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Евро-3 не приговор, но фактор более пристального внимания к автомобилю. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ключевым моментом в данной ситуации является понимание химических и физических процессов. При сгорании топлива с высоким содержанием серы образуются едкие серные соединения и кислоты. Они активно взаимодействуют с моторным маслом, которое в двигателе выполняет очищающие функции. Вследствие этого масло теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. Если речь идет о разовой, ну или, скажем так, случайной заправке некачественным топливом, современные автомобили вполне себе способны адаптироваться к незначительным отклонениям. Электронная система управления анализирует работу двигателя, корректирует параметры сжигания, состав воздушно-топливной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не ощутит никаких изменений в поведении автомобиля. Однако, если такое топливо используется постоянно, то интервал между техническими обслуживаниями, привычный для качественного топлива где-то в 10-15 тысяч километров, разумеется, придется значительно сократить. При использовании, скажем так, сернистого топлива реальный пробег даже высококачественного синтетического масла не превысит 5, ну максимум 7 тысяч километров. При выборе моторного масла в таких условиях крайне важно обращать внимание на высокий показатель его щелочного числа. Ведь именно щелочь способна нейтрализовать кислотную среду, разрушающую двигатель. Охлаждение нагара и электропроводящий налет от тяжелых фракций топлива выводит свечи зажигания из строя всего за несколько тысяч километров. Пропуски зажигания приводят к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, где оно благополучно догорает, правда, буквально плавя его изнутри. Кроме того, из-за повышенного содержания смолы механических примесей в низкосортном топливе потребуется более частая замена топливного фильтра. Фильтрующий элемент засоряется в разы быстрее, чем создает дополнительную нагрузку на топливный насос и ведет попросту к голоданию системы.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега в данном случае проводить принудительную промывку инжектора на специализированных станциях. Наконец, чтобы предотвратить прикипание сернистых отложений смол к стенкам камеры сгорания форсункам, рекомендуется регулярно применять профилактическую автохимию в виде присадок, которые условно можно разделить на две группы – профилактические и профессиональные, рассчитанные на работу через специальное оборудование. Профилактические составы, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, как правило, выполняют ряд функций одновременно. Они незначительно повышают октановое или цетановое число, улучшают смазочные характеристики топлива, бережно очищают форсунки и трубопроводы, удаляя влагу из бака и обеспечивают защиту системы от коррозии. Профессиональные же очистители предназначены для форсунок, систем впрыска и турбины, представляют собой гораздо более концентрированные составы. Они разработаны для применения с помощью аппаратуры высокого давления и на специальных стендах. Их основная задача – это глубокая очистка распылителей, камеры сгорания, выхлопной системы и восстановление оптимальной формы расплыва топлива и устранение заклинивания в турбине без необходимости демонтажа. Однако, даже такие продукты требуют строгого соблюдения рекомендуемых дозировок, поэтому крайне важно учитывать место приобретения данной присадки, ведь онлайн-магазины и маркетплейсы, как вы сами понимаете, могут предлагать несоответствующие характеристикам, указанным на этикетке. Следует помнить, что присадка является дополнением к регулярному техническому обслуживанию, а вовсе не альтернативой замены фильтра, масла или проведения диагностики. Ни для кого не секрет, в руках опытного автомеханика такие средства, конечно, помогает восстановить штатные параметры работы двигателя без его разборки, а вот самостоятельное использование подобных химических продуктов, что называется на глаз, может принести больше вреда, чем пользы. Высокоактивные растворители при передозировке могут воздействовать не только на нагар, но и на защитные покрытия, резиновые элементы и попадания в картер, тем самым ухудшая свойства моторного масла. Друзья, помните об этом. Видеть в присадках панацею от той беды, которая свалилась сейчас на наши плечи, это ошибка. Учтите. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Пятница, 24 июля, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность, проливные дожди и грозы. Днем до 24-27 градусов, вечером до 19-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
6: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Мода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
1: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24. Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
4: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
5: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Реклама на весь Пермский край. Звони
7: 834-253-3411. Занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля. Путин отметил, что в первом полугодии этого года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года. По его словам, это необходимо, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и продолжить реализацию программ развития на местах. В Пермском крае с начала этого года утонули 30 человек, в том числе трое детей. Большая часть трагедий произошла с 1 июня по 18 июля. Всего в регионе зафиксировано 44 происшествия на воде. Это на 14 больше, чем в прошлом году. Спасти удалось 29 человек, среди них 9 детей. В Соликамске завершилось строительство детской поликлиники, которую возвели в рамках адресной инвестиционной программы «Продолжительная и активная жизнь». Подрядчик получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. После лицензирования здание откроется для пациентов. Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. В здании расположены педиатрические кабинеты, отделения диагностики, физиотерапии, прививочные процедурные блоки, кабинеты узких специалистов. Здесь также появилось первое в округе отделение реабилитации с дневным стационаром. Завтра в Перми в пространстве Дом музыки на заводе Шпагина состоится юбилейный фестиваль джазовой музыки «Лето джаз». Пятичасовая программа объединит ведущих исполнителей из России и других стран, представляющих разные грани джазовой культуры. От традиционных стилей до современных экспериментов. Для гостей организованы танцпол, зона отдыха и фудкорт. Билеты доступны по пушкинской карте. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про собак рассказываю сегодня. Собака – единственное животное, которое умеет считывать эмоции с человеческого лица. Умение заложено на генетическом уровне, и заметил это Чарльз Дарвин. Оно помогает питомцам быстро примиряться, когда их хозяева недовольны, и радоваться вместе, когда это уместно. На этом связь не заканчивается. Люди и собаки претерпели схожие изменения в генах, ответственных за пищеварение и обмен веществ. Как и люди, собаки могут видеть сны. Согласно исследованиям, животным чаще всего снятся вкусные лакомства, птицы, игрушки или санные упряжки.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: У микрофона Лилия Алексеева, про собак рассказываю сегодня. Они, как и мы, очень социальные животные. Долгое время живут семейными группами вместе с нами и эволюционировали вместе с людьми на протяжении тысячелетий, чтобы быть нам верными друзьями. Большинство собак предпочитают проводить большую часть времени с хозяином и членами семьи. Одиночество просто не является естественным для них состоянием. Увы, нам приходится оставлять своих любимчиков одних дома. Так что ваша собака, оставаясь в одиночестве, всегда испытывает стресс. Чтобы снизить его, эксперты советуют оставлять рядом с питомцем свою одежду и вещи, которые пахнут вами.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play. Нам 10 лет.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про собак рассказываю сегодня. Известен факт о том, что собаки произошли от волков, но это не совсем верно. Этих животных действительно можно назвать братьями, но не родными, а двоюродными. Около 30 тысяч лет назад современные волки и собаки отделились от общего предка, ныне вымершего вида. Однако прошли тысячи лет, прежде чем человек обрел полноценного компаньона в лице животного. Большинство исследователей сходятся во мнении, что произошло это примерно 10 тысяч лет назад.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
9: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
10: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии на «Спешил Во 104». Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. «Спешил Во 104». Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-7200. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. В Прикамье благотворительный фонд «Дед Морозим» открыл регистрацию на ежегодную акцию «Цветы жизни». Учителям, школьникам и их родителям предлагают в День знаний заменить множество букетов одним общим от класса, а сэкономленные средства направить на помощь сиротам и ребятам с тяжелыми заболеваниями. Для участия нужно заполнить заявку на сайте flowers.dedmorozim.ru. В прошлом году к акции присоединились 28 325 человек из 184 школ. Они привлекли более 5 337 тысяч рублей и установили благотворительный рекорд в Пермском крае. Так, благодаря участникам прошлогодней акции, единственный в регионе подросток с синдромом Циммермана Лабанда Денис Аликин, весивший при росте 176 см 42 кг, стал питаться специальными смесями и набираться сил. 13-летний Макар Минин, который половину жизни борется с раком щитовидной железы, обзавелся аккумулятором для аспиратора и расходниками. Это сделало его выходы из дома безопаснее. А 15-летний Денис Сергеев с тяжелым поражением мозга из-за родовой травмы получил новую трахеостому, что облегчило его дыхание. Однако главное, собранные средства позволили команде «Дед Морозим» оказывать детям с тяжелыми диагнозами регулярную помощь, чтобы они могли жить дома, а не в больнице или интернате. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про собак рассказываю сегодня. За тысячелетия, проведенные с человеком, собаки научились улыбаться. Больше поводов для радости даст ласковый разговор с питомцем. Согласно исследованиям, собаки предпочитают компанию человека, который говорит высоким, поющим тоном и употребляет фразы типа «А кто тут такой красивый мальчик?». Еще одно появившееся умение – щенячий взгляд, который умиляет людей. По статистике, собаку, которая смотрит на человека таким образом, с большей вероятностью приручат.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про собак рассказываю сегодня. Как и люди, собаки имеют долговременные воспоминания. Например, может помнить одну из приятных прогулок, когда был еще щенком. Забывчивость им тоже присуща. Собака может забыть, где лежит мячик, которым она играла минуту назад. При этом животное не забудет хозяина, вернувшегося домой спустя годы. Это показывает, что наши питомцы понимают важность воспоминаний.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие знакомы с ситуацией, когда пробуждение наступает за несколько минут или даже секунд до сигнала будильника. Этот феномен долгое время казался проявлением интуиции, однако

Современные нейробиологические исследования доказали иное. В основе работы внутреннего будильника лежит супрахиазматическое ядро. Это крошечная область головного мозга человека, расположенная в гипоталамусе и состоящая примерно из 20 тысяч нейронов. Главным инструментом управления сном и бодрствованием выступает регуляция выработки гормонов, в первую очередь мелатонина и кортизола. Вечером с наступлением темноты шишковидная железа начинает активно синтезировать мелатонин, который снижает температуру тела, замедляет метаболизм и погружает наш организм в состоянии сна. Ближе к утру запускается обратный процесс. Примерно за час до привычного времени пробуждения концентрация мелатонина в крови резко падает, а надпочечники начинают вырабатывать кортизол, гормон стресса и активности. Одновременно с этим повышается артериальное давление и температура тела, подготавливая нервную систему к переходу в режим бодрствования.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Считайте расходы на операцию?
8: Стоп! Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
9: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11. Лови.

0: Радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Министерстве образования при Каме рассказали, зачем вводят оценки за поведение в школах. Оценками будут не наказывать учеников, а поощрять тех, кто ведет себя хорошо. Таким образом, учителя смогут выявлять проблемные зоны и не допускать конфликтов. Напомним, с 1 сентября оценки за поведение будут ставить в 10 школах в Перми, Лысьве, Кунгуре, Соликамске и Гамово. Поведение школьников будут оценивать по трехуровневой системе – образцовое, допустимое и недопустимое. В нашем крае за последние два года интерес к сельскому туризму увеличился в 11,5 раза. По данным Министерства агропромышленного комплекса региона, если раньше сельский туризм в Прикамье ограничивался визитами к родственникам или отдыхом на даче, то сейчас туристы для путешествий выбирают фермы и сельские усадьбы. В сельской местности туристам предлагают экскурсии, развлекательные программы и комфортные условия для проживания. На развитие агротуризма фермеры могут получить грант от 3 до 10 миллионов рублей. Эти деньги можно потратить на строительство и обустройство мест для размещения туристов, подключение объектов к инженерным сетям, приобретение необходимого оборудования, благоустройство территорий и другие нужды. В поселке Павловске Ачерского округа стартовала реализация пилотного проекта по строительству полуоткрытого хоккейного комплекса. Завершить все работы планируется до 1 ноября. Об этом сообщили в краевом Минспорта. Новый спортивный объект будет включать хоккейную коробку с навесом, трибуны на 50 зрителей, теплые раздевалки и гараж для хранения ледозаливочной машины. Оборудование закупается за счет средств краевого бюджета. Муниципалитет курирует подготовку площадки, которая сейчас находится на завершающем этапе, а также монтаж оборудования и подключение объекта к инженерным сетям. Площадку для реализации пилотного проекта выбрали по итогам конкурсного отбора. Поселок Павловский получил это право благодаря успехам местной хоккейной команды. В 2022 году она стала победителем всероссийского финала турнира «Золотая шайба» среди сельских команд 2007-2008 годов рождения. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про собак рассказываю сегодня. Существует весьма распространенное заблуждение, что мокрый нос у собаки является признаком хорошего здоровья. Реальная причина совершенно иная. Одно из объяснений – собаки постоянно лижут свой нос в течение дня, чтобы держать его в чистоте. Другое состоит в том, что влажный нос помогает им охлаждаться. Собаки не потеют, как люди, поэтому тяжело дышат и выделяют дополнительное тепло через нос. Специальная железа в носу вырабатывает прозрачную жидкость, которая помогает им быстрее остыть.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про собак рассказываю сегодня. Корги отлично подходят для выпаса скота. Валлийцы использовали коротколапых собак в качестве пастухов еще в 10 веке. В те времена пастбища считались общей землей, поэтому заборов не было. Чтобы не дать скоту фермера разбежаться или смешаться с другим стадом, корги кусали его за ноги. Будучи маленькими, корги легко подступались к коровам и избегали ответных ударов копытами.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про собак рассказываю сегодня. Если бы мы крутились на месте, прежде чем лечь, чтобы вздремнуть, это показалось бы пустой тратой времени или отсылкой к древним суевериям. Но для собак это вопрос старых привычек, от которых они не хотят отказываться. Дело в том, что такую особенность поведения собаки унаследовали от диких предков. Прежде чем лечь спать, они лапами топтали высокую траву, отпугивая жуков или змей и превращая ее в мягкую, уютную постель.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 12 августа 2011 года.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С 2020 по 2024 годы число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков 15-17 лет – на 30%. Об этом сообщает Росстат. Ожирение остается одним из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Оно диагностируется у 25-30% школьников. Одна из основных причин проблемы с лишним весом связана с сидячим образом жизни. Низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, а жировая, наоборот, нарастает. Ранее сообщалось, что избыточный вес на сегодняшний день диагностирован у 56% россиян, а ожирение у 22-26%. По словам главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава России Виктора Тутильяна, от 30 до 50% заболеваний вызваны нарушениями питания. За первое полугодие судебные приставы Пермского края арестовали 531 автомобиль, принадлежащий должникам. Общая стоимость изъятого транспорта составила около 356 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону. Под арест попадали отечественные авто и иномарки. При этом некоторые владельцы пытались скрыть имущество, чтобы избежать принудительного взыскания. С начала года приставы разыскали и арестовали 54 автомобиля, которые должники намеренно прятали. Самыми дорогими транспортными средствами, на которые был наложен арест, стали Audi A7 стоимостью 8,5 миллиона рублей, Lexus RX300 стоимостью 5,8 миллиона и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 5 миллионов рублей. За 6 месяцев на реализацию передали 254 автомобиля общей стоимостью около 126 миллионов рублей. В результате продажи 163 машин взыскателям перечислили порядка 163 миллионов рублей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про собак рассказываю сегодня. Идея о том, что собаки не могут видеть в цвете, была широко распространена на протяжении долгих десятилетий. Но новые исследования и выводы об анатомии и поведении собак показали, что, несмотря на то, что наши верные друзья не могут видеть те же цвета, что и мы, они все же могут различить некоторые цветные спектры. Исследования показывают, что глаза собак способны воспринимать оттенки цветного, так что, скорее всего, наши любимчики не видят мир в сером цвете. Кстати, теперь они могут смотреть современные телевизоры.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про собак рассказываю сегодня. Ощущение счастья, которое вы испытываете, наблюдая за кучей щенков, играющих друг с другом, является подлинным. Исследования показали, что время, проводимое с собаками, особенно в стрессовых ситуациях, помогает ослабить напряжение. Также при взаимодействии с этими милыми существами у вас может понизиться артериальное давление. Собаки любят ходить на прогулку, что способствует улучшению здоровья.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль.ФМ. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль.ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль.ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио Соляной столицы.

с новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Виолетта Игнатьева стала чемпионкой России в метании диска. Результат спортсменки 59,40 метра. Второе место заняла Елена Панова. Третьей стала Анастасия Мартынова. Игнатьева стала пятикратной чемпионкой России в метании диска. Ранее она побеждала на турнирах с 2022 года. Экс-чемпион АСА Евгений Гончаров проведет поединок с бывшим бойцом UFC Желтоном Алмейдой 12 сентября в Краснодаре на турнире АСА 207. Их бой станет главным событием вечера. У 39-летнего россиянина серии из 8 поединков подряд без поражений. 35-летний бразилец в UFC одержал 8 побед в 11 боях и входил в пятерку сильнейших тяжеловесов планеты. Тренер чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе Мурат Агасиев Антон Кадушин заявил, что в настоящий момент переговоров о проведении следующего боя спортсмена не ведется. На данный момент никакие переговоры о следующем бое Мурата не ведутся. Мурат отдыхает и восстанавливается после боя, подготовка к которому велась в тренировочных лагерях на протяжении 4 месяцев. К обсуждению дальнейших планов команда боксера вернется не раньше сентября, приводит слова Кадушина пресс-служба IBA. 11 июля в Москве Агасиев победил немца Питера Кадира в главном бою турнира IBA Pro 19 и защитил титул чемпиона мира WBA. Поединок завершился техническим нокаутом в 6-м раунде. Барселона объявила о трансфере нападающего Карима Адейеми. Соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года. 24-летний немец перешел из дортмундской Боруссии. Его соглашение с этим клубом действовало до 30 июня 2027 года. Адейеми играл за Боруссию с 2022. В сезоне 2025-26 в 39 матчах он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Также нападающий выступал за австрийский Зальцбург и Лифирин. Дебютный гол Гризмана помог Орландо разгромить Сан-Хосе. Итог игры 4-0. На 7-й минуте Давид Брикала открыл счет, а спустя полчаса игры Иван Ангула забил второй гол гостей. В начале второй половины французский нападающий Антуан Гризман довел счет до крупного. Для него это дебютная игра в МЛС. На 73-й минуте Брайан Охеда забил 4-й мяч гостей. Орландо набрал 17 очков.

в 16 матчах и занимает 10 место в Восточной конференции. Сан-Хосе идет на второй строчке в Западной конференции. 32 балла в 16 играх. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Собаки – самые разнообразные млекопитающие в мире. Их различия столь же выражены, как и различия между разными видами животных. Череп колли, например, отличается от черепа пекинеса так же, как череп зайца от верблюда. Представители породы бассенджи не лают, а урчат, за что их прозвали нелающими собаками. Также у них есть еще одна кошачья привычка – они умываются одной лапой в точности, как кошки. Некоторые собаки имеют перепончатые лапы. Этой особенностью обладают породы, которые раньше охотились на водоплавающих животных. Вот такие они разные и интересные, наши любимые родные хвостики. Про собак рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64. Экскурс. Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
0: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
0: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: УТЗ. Лицензия номер L041-01-1026-005-8905-65-0502-2022 года.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003-64 от 12 августа 2011 года.
11: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
12: Вниманию выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля. Путин отметил, что в первом полугодии этого года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года. По его словам, это необходимо, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и продолжить реализацию программ развития на местах. В Пермском крае с начала этого года утонули 30 человек, в том числе трое детей. Большая часть трагедий произошла с 1 июня по 18 июля. Всего в регионе зафиксировано 44 происшествия на воде. Это на 14 больше, чем в прошлом году. Спасти удалось 29 человек, среди них 9 детей. В Соликамске завершилось строительство детской поликлиники, которую возвели в рамках адресной инвестиционной программы «Продолжительная и активная жизнь». Подрядчик получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. После лицензирования здание откроется для пациентов. Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. В здании расположены педиатрические кабинеты, отделения диагностики, физиотерапии, прививочные процедурные блоки, кабинеты узких специалистов. Здесь также появилось первое в округе отделение реабилитации с дневным стационаром. Завтра в Перми в пространстве Дом музыки на заводе Шпагина состоится юбилейный фестиваль джазовой музыки «Лето джаз». Пятичасовая программа объединит ведущих исполнителей из России и других стран, представляющих разные грани джазовой культуры. От традиционных стилей до современных экспериментов. Для гостей организованы танцпол, зона отдыха и фудкорт. Билеты доступны по пушкинской карте. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Как хорошо, когда в студии Соль-ФМ есть кондиционер. Настолько хорошо работает, что мне даже холодно стало, поэтому буду согреваться вашими приветами. Отправляйте все свои самые важные слова нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm. В общем, так непривычно, конечно, с домена ру, точнее, с домена ком на ру переходить. Но ладно, привыкаем, еще раз привыкаем. В общем, пиши нам в группу ВКонтакте Радио Солифэм, обязательно все озвучу, все ваши самые добрые и важные слова. Телеграм-канал Радио Солифэм тоже работает, если что, пиши туда, если тебе так будет удобнее. Мало ли, вдруг у меня тоже такое бывает, что мне ВКонтакте, например, открывать неохота, вот совершенно, вот зачем? Потому что очень много знакомых по работе, только там появишься и сразу начинают писать: Саша, сделай то, Саша, сделает это. В общем, пока я здесь, пока я онлайн, пиши нам в группу ВКонтакте Радио Солифэм. В крайнем случае, это можно и в личку написать. Все, озвучу. Александр Соловьев на связи.
0: Соленый алло.

Интересное такое сообщение только что отправили нам в группу ВКонтакте. Александр Анисимов говорит следующее. Наконец-то я встану в первые ряды среди тех, кто отправляет первым сообщение на радио СЛФМ в программе по музыкальным заявкам с Алиной Алло. Огромный привет отправляет он всему каменному цветку, особенно Эльзе Балтиковой. Хороших выходных также пожелал Александр, и тебе тоже прекрасного дня и отличного настроения. Далее у нас есть сообщение, я так понимаю, из Черныни. Наталья Черных-Некрасова оставила свое поздравление. Добрый день, хочу поздравить девчонок тысячам мелочей с Днем Торговли. Ну что ж, девчонки, отдохнем за праздник, кое-что махнем за День Работника Торговли. Важнейший тост мной подготовлен. Чтоб нам везло в работе дома, в душе, чтоб не было надлома, чтоб наполнялась она светом, теплом, добром, мечтой и летом. Поздравляем девчонок тысячи мелочей с Днем Торговли. Я даже не знал, что сегодня, оказывается, отмечаем праздник. Значит, сегодня очень много сообщений должно быть в эту прекрасную пятницу. Особенно с поздравлениями с Днем Торговли. Помимо Дня Торговли еще отмечаем у кого-то день рождения. Вот об этом рассказал Михаил Градобоев. Отправляет поздравления очень хорошего друга. Он поздравляет с днем рождения. Максим Шилин, поздравляем тебя от души с днем рождения. Желаем быть счастливым. И пусть в жизни все сложится замечательно. С уважением и наилучшими пожеланиями к тебе, Миша Градобоев, Артем Гараев и все твои друзья. Прекрасного дня и отличного настроения всем друзьям Максима Шилина. Желаем. Это безупречный сегодня должен быть день. И, конечно же, времяпрепровождение в компании радио СЛФМ Максима. Еще раз поздравляем с днем рождения. Соленый

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Активнее, активнее. Сделаем сегодняшний день как можно ярче и насыщеннее. Поздравляйте, отправляйте теплый, любвеобильный привет. Все прозвучит в эфире радио Соль ФМ. Главное, чтобы пятница была чуть более яркой, по крайней мере, чем минуту назад, возможно, 5 или целый час назад. В общем, делай все, что в твоих руках, чтобы хотя бы у твоих близких было хотя бы немножечко хорошего настроения. Знаю, да, вот хочется немножко порассуждать над тем, что вот, Александр, бывает такое, что, например, какое-то не очень хорошее событие произошло там в той семье, в этой семье, а вы тут постоянно позитивите. Ну, извините, ну, тогда давайте сделаем так, чтобы слез было меньше и слезы радости, например, посетили того человека, который сейчас ждет, не дождется от тебя теплого привета, и поддержи его, просто поддержи его приветом, уверен, что ему будет приятно. Я с удовольствием отправлю ему теплый привет поддержки именно от тебя, пиши. Александр Македонский пишет нам, между прочим, Добрянка на связи, огромный вам привет, наконец-то из Добрянки тоже приветик мы поймали. Любимые Добрянки, родной и добрый, великодушный привет из Нижневартовска, вот это да. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню для моих родных Катаевых, Зыряновых и Калининых. Соль ФМ, процветать и здравствуйте, не болеть ни в коем случае не будем, даже после дэнс-холла. В общем, все будет прекрасно, уверен, будет именно так. Большое спасибо за привет. Далее Екатерина Жданова пишет нам, отправляет она поздравление для мужа Жданова Антона. С днем рождения! Желаю ему счастья, здоровья и, конечно же, успеха во всем. Люблю его очень сильно. Также Наталья Александровна Гатаулина пишет нам поздравление для Елены Овечкиной. С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, счастья, больше улыбаться. Мы ее любим. Привет от любимого водоканала. Между прочим, Елене тоже отправляем хорошего настроения. Тоже отправляем след

0: По городам доносятся слова наших слушателей радио СЛФМ. Я же, Александр Соловьев, по крайней мере, помогаю сделать так, чтобы ваши слова приобрели еще больше красок. Если не надо, если что, там никаких эффектов и дополнительных снов и слов не нужно, то, конечно же, об этом предупреждаю, потому что хочется сделать очень красиво, очень хорошо. Итак, у нас есть сообщение. Татьяна Петрова пишет нам: «Привет из ДНР моему мужу от Татьяны Петрова Юрию Александровичу. Люблю тебя, несмотря ни на что, мы любим друг друга, мы вместе». Юрию и Татьяне огромный привет и хорошего дня желаем. Далее у нас сообщение, поздравление для очень хорошего друга. Поздравление с днем рождения. Максим Шилин, поздравляем тебя от души с днем рождения, желаем быть счастливым и пусть в жизни все сложится замечательно. С уважением и наилучшими пожеланиями к тебе, Миша Градобоев, Артем Гараев и все твои друзья. Огромный привет Максиму отправляем и, конечно же, еще раз поздравляем с днем рождения. Тут рассказали чисто по секрету. Вот Сергей Чагин говорит, что он направляется вместе с семьей в Чернень на фестиваль «На зов Пармы». Отличного времяпрепровождения там. Если вдруг что-то надоест, то радио СЛФМ вам поможет добавить еще немножко музыкальности. Ладно, хорошего фестиваля и отличного отдыха на эти выходные вам желаем. Далее сообщение. Владимир Кузнецов пишет нам: передайте, пожалуйста, нашим хорошим друзьям из города Добрянка, Наталье и Вовану, хороших выходных и отдыха. Поставьте, кстати, пожалуйста, песню, ту самую из «Реальных пацанов», которую Вован раньше пел. Там «Чусик-чусик, Солик-Солик» он подписал. Нет, это не та на самом деле песня. Это песня «Лысьва-лысьва, чусик-чусик». И она уже звучит специально для вас. И делайте громче.
1: Трек «Родной Пермский край».

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

Наша же история только счастливая, только радостная. Это история ваших сообщений, которые вы оставляете у нас в группе ВКонтакте и в Телеграме. Олеся Мельникова оставила сообщение. Она поздравляет с днем рождения друга Владислава Поддубного. Нашего друга, это значит, это не только Олеся поздравляет. Будь здоров, счастлив и успешен. Пусть все, что задумано, исполнится. Владислава Поддубного поздравляем с днем рождения. Инна Симкова оставила также свое поздравление. Она поздравляет своих детей Андрея, Виталия, Максима Симковых, а также младших своих детей Жею и Надюшку. Я вас всех очень люблю. Спасибо, что вы у меня есть. Такие родные, близкие, самые лучшие. Ваша мама Инна подписалась. Вам огромный привет. Я гляжу, у вас очень счастливая большая семья. Пусть у вас всегда будет счастье, улыбка, веселье. Ну и иногда, конечно, отдых тоже нужен, да? Отдельный привет Инне тоже отправляем.

Итак, ребят, у нас остается совсем немного времени на то, чтобы я успел озвучить ваши привитые поздравления. Скажу один раз, потом больше не скажу. Осталось у нас 9 минут, меньше 9 минут, поэтому пиши прямо сейчас. Если что, потом придется ждать вечера. Сегодня вечером в 9 часов вечера в эфире радио Салифэм будем зажигать под ритмы дэнс-холл. Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев обязательно будут с вами на связи. Будем общаться и танцевать под радио. Да, так тоже можно, если ты не знал вдруг. Вообще, очень много людей на самом деле радуются тому, что все-таки решились на возвращение дэнс-холла. Я в том числе иногда. Но иногда, да, хочется куда-то улететь, отметить или пятницу, или субботу, но нет. У меня есть ответственность. Эта ответственность мне помогает

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё завершается. Я Александр Соловьев с вами не прощаюсь ни в коем случае. Озвучиваю последние сообщения на эту минуту. Любовь Ефремова отправляет привет и пожелание здоровья Сергею Владимировичу. Также прилетело поздравление для Елены Колбиной с днем рождения. Желаем ей счастья, здоровья и всего самого-самого. Карина, Влад, Максим и Таня. Итак, на этом пока все. Сегодня в 9 вечера по пермскому времени. Также на этом же месте в эфире радио СЛФМ. Услышимся в программе по танцевальным движениям Dancehall. В общем, пиши туда и обязательно тоже озвучим уже в 9 часов вечера с 9 до 11. Не прощаемся.
1: Реклама на СОЛЬ-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5.

0: Набирайте телефон 7-29-29.
1: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7000. Код города 342.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. В Прикамье благотворительный фонд «Дед Морозим» открыл регистрацию на ежегодную акцию «Цветы жизни». Учителям, школьникам и их родителям предлагают в День знаний заменить множество букетов одним общим от класса, а сэкономленные средства направить на помощь сиротам и ребятам с тяжелыми заболеваниями. Для участия нужно заполнить заявку на сайте flowers.dedmorozim.ru. В прошлом году к акции присоединились 28 325 человек из 184 школ. Они привлекли более 5 337 тысяч рублей и установили благотворительный рекорд в Пермском крае. Так, благодаря участникам прошлогодней акции, единственный в регионе подросток с синдромом Циммермана Лабанда Денис Аликин, весивший при росте 176 сантиметров 42 килограмма, стал питаться специальными смесями и набираться сил. 13-летний Макар Минин, который половину жизни борется с раком щитовидной железы, обзавелся аккумулятором для аспиратора и расходниками. Это сделало его выходы из дома безопаснее. А 15-летний Денис Сергеев с тяжелым поражением мозга из-за родовой травмы получил новую трахеостому, что облегчило его дыхание. Однако главное, собранные средства позволили команде «Дед Морозим» оказывать детям с тяжелыми диагнозами регулярную помощь, чтобы они могли жить дома, а не в больнице или интернате. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Утром до 20-22 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла. Местами воздух прогреется до 30 градусов.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность

0: дорожного движения.
1: Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик-операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
0: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
0: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
4: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Лови

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Министерстве образования Прикамья рассказали, зачем вводят оценки за поведение в школах. Оценками будут не наказывать учеников, а поощрять тех, кто ведет себя хорошо. Таким образом, учителя смогут выявлять проблемные зоны и не допускать конфликтов. Напомним, с 1 сентября оценки за поведение будут ставить в 10 школах в Перми, Лысьве, Кунгуре, Соликамске и Гамово. Поведение школьников будут оценивать по трехуровневой системе – образцовое, допустимое и недопустимое. В нашем крае за последние два года интерес к сельскому туризму увеличился в 11,5 раза. По данным Министерства агропромышленного комплекса региона, если раньше сельский туризм в Прикамье ограничивался визитами к родственникам или отдыхом на даче, то сейчас туристы для путешествий выбирают фермы и сельские усадьбы. В сельской местности туристам предлагают экскурсии, развлекательные программы и комфортные условия для проживания. На развитие агротуризма фермеры могут получить грант от 3 до 10 миллионов рублей. Эти деньги можно потратить на строительство и обустройство мест для размещения туристов, подключение объектов к инженерным сетям, приобретение необходимого оборудования, благоустройство территорий и другие нужды. В поселке Павловский Ачерского округа стартовала реализация пилотного проекта по строительству полуоткрытого хоккейного комплекса. Завершить все работы планируется до 1 ноября. Об этом сообщили в краевом Минспорта. Новый спортивный объект будет включать хоккейную коробку с навесом, трибуны на 50 зрителей, теплые раздевалки и гараж для хранения ледозаливочной машины. Оборудование закупается за счет средств краевого бюджета. Муниципалитет курирует подготовку площадки, которая сейчас находится на завершающем этапе, а также монтаж оборудования и подключение объекта к инженерным сетям. Площадку для реализации пилотного проекта выбрали по итогам конкурсного отбора. Поселок Павловский получил это право благодаря успехам местной хоккейной команды. В 2022 году она стала победителем всероссийского финала турнира «Золотая шайба» среди сельских команд 2007-2008 годов рождения. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Из Соликамска с любовью.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Евро 3 не приговор, но фактор более пристального внимания к автомобилю. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ключевым моментом в данной ситуации является понимание химических и физических процессов. При сгорании топлива с высоким содержанием серы образуются едкие серные соединения и кислоты. Они активно взаимодействуют с моторным маслом, которое в двигателе выполняет очищающие функции. Вследствие этого масло теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается. Если речь идет о разовой, ну или, скажем так, случайной заправке некачественным топливом, современные автомобили вполне себе способны адаптироваться к незначительным отклонениям. Электронная система управления анализирует работу двигателя, корректирует параметры сжигания, состав воздушно-топливной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не ощутит никаких изменений в поведении автомобиля. Однако, если такое топливо используется постоянно, то интервал между техническими обслуживаниями, привычный для качественного топлива где-то в 10-15 тысяч километров, разумеется, придется значительно сократить. При использовании, скажем так, сернистого топлива реальный пробег даже высококачественного синтетического масла не превысит 5, ну максимум 7 тысяч километров. При выборе моторного масла в таких условиях крайне важно обращать внимание на высокий показатель его щелочного числа. Ведь именно щелочь способна нейтрализовать кислотную среду, разрушающую двигатель. Отложение нагара и электропроводящий налет от тяжелых фракций топлива выводит свечи зажигания из строя всего за несколько тысяч километров. Пропуски зажигания приводят к попаданию несгоревшего топлива в катализатор, где оно благополучно догорает, правда, буквально плавя его изнутри. Кроме того, из-за повышенного содержания смолы механических примесей в низкосортном топливе потребуется более частая замена топливного фильтра. Фильтрующий элемент засоряется в разы быстрее, чем создает дополнительную нагрузку на топливный насос и ведет попросту к голоданию системы.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега в данном случае проводить принудительную промывку инжектора на специализированных станциях. Наконец, чтобы предотвратить прикипание сернистых отложений смол к стенкам камеры сгорания форсункам, рекомендуется регулярно применять профилактическую автохимию в виде присадок, которые условно можно разделить на две группы – профилактические и профессиональные, рассчитанные на работу через специальное оборудование. Профилактические составы, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, как правило, выполняют

0: принимаете, могут предлагать несоответствующие характеристикам, указанным на этикетке. Следует помнить, что присадка является дополнением к регулярному техническому обслуживанию, а вовсе не альтернативой замены фильтра, масла или проведения диагностики. Ни для кого не секрет, в руках опытного автомеханика такие средства, конечно, помогают восстановить штатные параметры работы двигателя без его разборки, а вот самостоятельное использование подобных химических продуктов, что называется, на глаз, может принести больше вреда, чем пользы. Высокоактивные растворители при передозировке могут воздействовать не только на нагар, но и на защитные покрытия, резиновые элементы и попадания в картер, тем самым ухудшая свойства моторного масла. Друзья, помните об этом. Видеть в присадках панацею от той беды, которая свалилась сейчас на наши плечи, это ошибка. Учтите. Удачи!
1: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Утром до 20-22 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла. Местами воздух прогреется до 30 градусов.
1: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С 2020 по 2024 годы число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков 15-17 лет – на 30%. Об этом сообщает Росстат. Ожирение остается одним из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Оно диагностируется у 25-30% школьников. Одна из основных причин проблемы с лишним весом связана с сидячим образом жизни. Низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, а жировая наоборот нарастает. Ранее сообщалось, что избыточный вес на сегодняшний день диагностирован у 56% россиян, а ожирение у 22-26%. По словам главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава России Виктора Тутильяна, от 30 до 50% заболеваний вызваны нарушениями питания. За первое полугодие судебные приставы Пермского края арестовали 531 автомобиль, принадлежащий должникам. Общая стоимость изъятого транспорта составила около 356 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону. Под арест попадали отечественные авто и иномарки. При этом некоторые владельцы пытались скрыть имущество, чтобы избежать принудительного взыскания. С начала года приставы разыскали и арестовали 54 автомобиля, которые должники намеренно прятали. Самыми дорогими транспортными средствами, на которые был наложен арест, стали Audi A7 стоимостью 8,5 миллиона рублей, Lexus RX300 стоимостью 5,8 миллиона и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 5 миллионов рублей. За 6 месяцев на реализацию передали 254 автомобиля общей стоимостью около 126 миллионов рублей. В результате продажи 163 машин взыскателям перечислили порядка 163 миллионов рублей. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Очередной выпуск Dance Вершина в следующие 60 минут. В ближайший час подведем музыкальные итоги этой недели. У микрофона диджей Ромаха. Всем привет и давайте начинать. Но для начала освежим в памяти работы, которые заняли лидирующие позиции на прошлой неделе.
1: Это Dance Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Тедди Свимс и Мистер Ноу Ит Олл.
2: Второе место.
0: Серебро чарта Алекс Уоррен и Forever Dream.
3: Главный хит недели.
0: Первую строчку на прошлой неделе забрали Дженни и Тейм Импала «Дракула». Вот так легко и непринужденно за месяц Дракула и стал лидером. Нелегким, порой тяжелым, но очень долгим был путь по вершине у Френч Монтаны. Трек «Ever Since You Left Me» продержался в нашем чарте 14 недель, а сегодня его покидает.
1: Это Dance Вершина.

подходит под определенное время и, конечно же, настроение, This Feeling от Fastboy как раз такой трек. Легкий, энергичный и с атмосферой большой летней вечеринки. Сегодня он занимает 19-ю позицию, а следом неожиданное музыкальное возвращение. И нет, из дэнс-вершины трек никуда не девался. Просто Bebe Rexha объединилась с Faithless, чтобы показать, как современный поп может встретиться с настоящей электронной классикой, вышедшей много.

0: У Bruno Mars есть редкая способность. Его песни звучат современно, но при этом в них всегда чувствуется классика. За карьеру он собрал десятки мировых наград и создал хиты, которые знают на разных континентах. Сегодня I Just Mind занимает 16-ю строчку. Следом же идет Zayn с треком Die For Me. После ухода из One Direction он построил собственный стиль и продолжает экспериментировать со звучанием. И знаете что? Кажется, неплохо получается.
1: 15 место.

артистов путь после большой группы оказывается даже интереснее, чем начало карьеры. Зейн уже давно доказал, что способен существовать самостоятельно и находить свою аудиторию. Die For Me сегодня располагается на 15 месте. А дальше свежий участник нашего чарта – DJ Godja, Jason Derulo и Melodies – Michiko. Они начинают свое путешествие с 14 позиции. Пожелаем только лидирующих строчек, ну а сами же прямо сейчас будем знакомиться с новой работой на

Когда в проекте участвует Джейсон Деруло, ожидания всегда высокие. За свою карьеру он выпустил множество международных хитов и умеет превращать даже простой мотив в настоящий вирусный момент. «Мичика» — новая работа, которая сегодня начинает набирать обороты и сегодня дебютирует на 14-м месте. Это у нас диджей Годжи, Джейсон Деруло и Мелоди. Трек, повторюсь, называется «Мичика». Ну а рядом же еще одна новинка, которая уже успела привлечь внимание слушателей — «Temper City» и «Self-Aware».

0: первой десятке оказывается BTS Swim. На этой неделе ребята навели, что называется, шума, отметились на закрытии чемпионата мира по футболу. Фанаты, скажу я вам, в полнейшем вообще восторге. Ну и мы, соответственно, тоже. Десятое место, трек Swim. Движемся на ступеньку ниже, и здесь оказывается Беар Вульф с работой Феникс.
1: Девятое место.
2: Я

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Утром до 20-22 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла. Местами воздух прогреется до 30 градусов.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. Векскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 12 августа 2011 года.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
1: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля. Путин отметил, что в первом полугодии этого года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом примерно так же, как и в первом полугодии прошлого года. По его словам, это необходимо, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и продолжить реализацию программ развития на местах. В Пермском крае с начала этого года утонули 30 человек, в том числе трое детей. Большая часть трагедий произошла с 1 июня по 18 июля. Всего в регионе зафиксировано 44 происшествия на воде. Это на 14 больше, чем в прошлом году. Спасти удалось 29 человек, среди них 9 детей. В Соликамске завершилось строительство детской поликлиники, которую возвели в рамках адресной инвестиционной программы «Продолжительная и активная жизнь». Подрядчик получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. После лицензирования здание откроется для пациентов. Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. В здании расположены педиатрические кабинеты, отделения диагностики, физиотерапии, прививочные процедурные блоки, кабинеты узких специалистов. Здесь также появилось первое в округе отделение реабилитации с дневным стационаром. Завтра в Перми в пространстве Дом музыки на заводе Шпагина состоится юбилейный фестиваль джазовой музыки «Лето джаз». Пятичасовая программа объединит ведущих исполнителей из России и других стран, представляющих разные грани джазовой культуры. От традиционных стилей до современных экспериментов. Для гостей организованы танцпол, зона отдыха и фудкорт. Билеты доступны по пушкинской карте. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Иногда песня может полностью изменить звучание артиста. Для Zivert Gas стал именно таким экспериментом. Более дерзким, необычным и совсем не похожим на ее прошлые работы. И судя по реакции слушателей, этот риск оказался оправданным. Сегодня композиция занимает 6-е место. И вот мы уже около первой пятерки лидеров. Открывает 5-е место Алекс Уоррен и трек «Forever Dream».

0: Когда в одной песне встречаются два совершенно разных музыкальных мира, результат может быть непредсказуемым. Но именно такие эксперименты часто становятся самыми интересными. Алан Уокер с Broken Strings показывает, что даже спустя годы после мировых хитов есть чему удивлять слушателей. Сегодня трек находится на третьей строчке, а выше Дракула от Дженни и Тэма Импала. Кстати, по итогам прошлой недели минус всего одна строчка.
1: Второе место.

Главные хиты иногда рождаются там, где их совсем не ждешь. С одной стороны, одна из самых ярких артисток кей-поп, с другой — группа с уникальным психоделическим звучанием. Коллаборация Дженни и Тейм Импала оказалась настоящим музыкальным экспериментом, который понравился слушателям абсолютно по всему миру. «Дракула» сегодня занимает второе место, но вершина этой недели принадлежит Маршмеллу и Португал The Man с треком «Феникс». Песня впервые занимает вершину нашего чарта, и слушать мы ее будем уже прямо сейчас. Я же с вами попрощаюсь ровно на неделю. Зовут меня диджей Ромаха, слушайте классную музыку. Ну и всем удачи и пока!

0: Я не был.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Может мне уйти, но не отпустив тебя.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие знакомы с ситуацией, когда пробуждение наступает за несколько минут или даже секунд до сигнала будильника. Этот феномен долгое время казался проявлением интуиции, однако современные нейробиологические исследования доказали иное. В основе работы внутреннего будильника лежит супрахиазматическое ядро. Это крошечная область головного мозга человека, расположенная в гипоталамусе и состоящая примерно из 20 тысяч нейронов. Главным инструментом управления сном и бодрствованием выступает регуляция выработки гормонов, в первую очередь мелатонина и кортизола. Вечером с наступлением темноты шишковидная железа начинает активно синтезировать мелатонин, который снижает температуру тела, замедляет метаболизм и погружает наш с вами организм в состояние сна. Ближе к утру запускается обратный процесс. Примерно за час до привычного времени пробуждения концентрация мелатонина в крови резко падает, а надпочечники начинают вырабатывать кортизол, гормон стресса и активности. Одновременно с этим повышается артериальное давление и температура тела, подготавливая нервную систему к переходу в режим бодрствования.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Утром до 20-22 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла. Местами воздух прогреется до 30 градусов.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эр Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Считаете расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Эр Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Эр Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

Сален и Радио Волне. Александр Соловьев вернулся снова. Здесь я готов читать ваш привет, поздравления, признания в любви в течение этих двух часов. Ну и, конечно же, зажигать под супер лайф микс от диджея Дениса Ширяева. И что же он нам предоставит сегодня на эти следующие два часа? Скоро узнаем, так что делай громче и танцуй.

Тем временем напоминаю то, что ваши приветы и поздравления принимаю в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm. Если ты вдруг наберешь vk.com/soulfm, то тебя переадресуют на vk.ru/soulfm. В общем, тут все понятно, все легко и просто. Да, просто в поиске набирая радио Soul FM, ты попадешь на нашу страничку и пиши нам сразу или в пост, под постом в комментариях, или же в чат видеотрансляции. В трех местах видеотрансляции есть чат. Ну и телеграм-канал радио Soul FM тоже есть. Пиши, скоро все озвучу.

И тут же в чате видеотрансляции смотрю сообщение. Вот уже Инна Симкова попросила отправить всем доброго вечера. Здравствуйте. Ваш привет и поздравления тоже приветствуются. Так что пишите не только добрый вечер, но и привет! Сейчас будет здорово. Давайте вместе с вами зажжем танцпол импровизированный, где вы сейчас отдыхаете. Возможно, на шашлыках. Пятница, такая погода хорошая, жарко, правда, но я думаю, что с этим справимся. Ну и привет от Инны Симковой, кстати, есть.

Ну и почему бы не зачитать поздравления от Инны Симковой под наших любимых родскеров. Поздравления для нашей любимой дочки, племяшки Дарьи Чучалиной. Поздравляем ее с 20-летием. Здоровья, счастья, большой и крепкой любви, верных и преданных друзей тебе, Дашуля. Мы тебе все очень любим. Мама Таня, папа Коля и тетя Инна. И поздравляет вас с днем рождения также Тиль Линдеман в эфире радио СЛФМ. Я даже вспомнил, как его, оказывается, зовут. Ничего себе. В общем, поздравляем с днем рождения. Далее Андрей Недорезов пишет нам, отправляет он поздравление и передает привет в город Часовой, поселок Чунжино, маме Оле Коничевой. С днем, ангела. Мы тебя очень любим.

и прекрасного вечера, солюшки, под дэнсхолл написала моя мама Слане Соловьевой. Огромный привет от всей команды, команды Радио СЛФМ. Как поживаешь? Как ты там у меня? Большой тебе привет, хорошего настроения. Огурчики получил, да, принесли, так что думаю, что будет все хорошо и прекрасно. И очень вкусно, что самое главное, салатики мы поделаем обязательно. Итак, что у нас тут еще по приветам? Сереж Гордюшин пишет нам: доброго вечера, Радио СЛФМ. Спасибо вам за хорошее настроение. Вам спасибо за ваше сообщение. Хочу передать привет всем работающим в ООО «Горизонталь» в городе Кизел и пожелать им побольше зарабатывать денег. Денег нам побольше всем надо, не только денег и ментального здоровья, наверное, да? Так что этого тоже пожелаем. Ребят, пишите, не стесняйтесь в личные сообщения группы или в чат видеотрансляции. Ищу везде и повсюду. Все обязательно озвучу.

Отдельный вопрос, а как у нас город Оса сейчас поживает, который слушает нас на частоте 102 FM? Огромный вам привет, жду от вас тоже сообщение. Оса, вы на связи, где вы там?

А вот еще одно поздравление прилетело нам в группу ВКонтакте. Хотим поздравить любимую мамочку Ольгу Кончеву с днем ангела. Родная наша, мы тебя очень любим. Оставайся всегда такой же яркой и светлой. Твои дети Анна и Евгений Ужаковы, Мария и Андрей недорезовые тоже вместе с тобой танцуют. И, конечно же, поздравляют с днем рождения.

0: продолжаю читать ваши приветы и поздравления. И самые важные слова, что вы отправляете нам в группу ВКонтакте и в чат видеотрансляции, и в личные сообщения. Телеграм-канал тоже работает. Можешь туда подписаться, если вдруг тебе есть такая возможность, или тебе будет там проще писать, пиши туда. Анастасия Долингер пишет нам: добрый вечер, город Часовой. Передаем привет всем и самим себе, Настене и Ксении. Сидим на даче, жарим шашлычок и слушаем любимое радио. Погодка просто супер. Вот так бы все лето. Кстати, насчет лета. А у меня зимой тоже будет лето, да. Вот помните, я все лето говорил о том, чтобы вот в отпуск бы поскорее бы куда-нибудь слетать. Все с ноября, с конца ноября, по-моему, улетаю. Потом прилечу обязательно к вам. Ну, я, в принципе-то, работаю буквально везде и повсюду. Так что я в любом случае буду с вами на связи. Так что знайте об этом. А почему? А потому что люблю вас очень. Да, мы вас очень сильно любим. Максим Пирогов пишет нам: Соль ФМ, привет, передаю привет своей любимой жене Марии Владимировне. Очень сильно ее люблю. Ну, это прекрасно, прекрасно. Ну-ка, докажите, как же сильно вы ее любите. Может быть, обнимите ее очень сильно и ярко под звуки радио Соль ФМ, а потом мы сделаем историю из этого, как сильно любят слушатели друг друга слушают радио Соль ФМ. Ну, ладно, ладно. Не влезаю в вашу любовь, все сделайте сами, да. Дальше у нас есть также сообщение и в личных сообщениях группы. Александр Анисимов пишет нам: Саня, пожалуйста, для Эльзы Батюевой. Поздравь ее еще раз с каменного цветка. Люблю ее сильно. Так, поздравляем с чем? Так, ну давайте сначала поздравим вас с выходными, потом вас поздравим с пятницей, потом вас поздравим. С чем поздравим? С чем поздравим? Ну, пожалуйста, обратите на меня внимание. С чем еще можно поздравить сегодня? Что мы сегодня еще отмечаем? Как думаешь? Так, давай тебе микрофон включу сейчас и просто на ходу что-нибудь придумаешь, я не знаю.
1: Я не знаю, с чем еще поздравить.
0: Ну вот сейчас мне вот Алиса быстрый ответ сказала: вот, Всемирный день китов и дельфинов сегодня.
1: О, хороший праздник. С праздничком.
0: Главное, чтобы плавали там, где вам хочется, и чтобы вода вам подчинялась, чтобы бог воды вам сказал: да вы супер пловцы, так что вперед, можете потанцевать и там, и везде.

дорогие друзья, не забывайте, в эфире радио Solo FM, танцевальное радио-шоу Dance Hall. Ваш привет, поздравления тоже звучат в эфире. Ну и, конечно же, не забывайте танцевать и делать громче приемник.

настройками микшера. Мне тут микшер сказал: либо обнови меня, либо ничего не делай, потому что если я начну его обновлять, а все выключится, а мы же не хотим, чтобы дэнс-холл закончился в тот же момент. Так что мы будем делать так, чтобы ваши сообщения звучали. Это первоочередное в нашей программе. Итак, что у нас есть? Яна Садовникова пишет: нам доброго вечера, всех с Международным днем заботы о себе и с началом выходных. Передаю привет из Куиды дочери Ульяне Садовниковой от мамы, папы и сестренки Женьки. Любим тебя. Большой привет вам. Отправляем. Куида у нас прямо сейчас на связи на частоте 99.8 FM, если что, вдруг, если ты не в курсе. Так что вперед, тоже настраивай свой приемник, ну или же делай приемник громче, если ты его настроил на Bluetooth-колонку и подключился к онлайн-радио станции Соль ФМ. Итак, далее у нас пишет нам Наталья Вострецова. Соль ФМ, привет! Здравствуйте, Наталья! Привет городу Часовой! Сидим на даче, поселок Сплавщиков, улица Центральная, отдыхаем. Прекрасного отдыха, компания Радио Соль ФМ. Есть у нас еще и несколько сообщений в чате, видеотрансляции. Максим Пирогов пишет нам: Соль ФМ, привет! Передаю привет своей любимой жене Марии Владимировне. Очень сильно ее люблю. Николай Жданков тоже оставил свой месседж. Привет! Поздравьте, пожалуйста, Тахтуева Виктора с днем рождения. Виктора поздравляем с днем рождения. Пожелайте всех благ, здоровья, пусть сбываются все желания в жизни. Родные подписались. Еще раз Виктора Тахтуева поздравляем с днем рождения.

чтобы взять и отправить то сообщение, что вы оставляете в специальный блокнотик, прочесть его, а потом уже выводить это все в эфир, я сразу открываю сообщение и, собственно, отправляю все важные слова, что вы оставили у нас в чате видеотрансляции или в личных сообщениях группы ВКонтакте «Радио СЛФМ». Екатерина Жданова пишет нам привет из Куеды всем родным и близким. И, конечно же, еще раз хочется поздравить своего мужа Жданова Антона с юбилеем. Он сейчас находится на работе. Ох, ох, любимая работа. Приду туда в субботу, в воскресенье, в понедельник. В общем, всю неделю и так далее. Как там про того самого коня? Мне кажется, Денис знает как раз-таки это стихотворение наизусть. Возможно, расскажет. Ладно. Что тут дальше по сообщению? Он сейчас находится на работе. Мы желаем ему всего самого наилучшего, любим его сильно и, конечно же, ждем его домой. Антон, собственно, ждет, когда он вернется домой после работы или не ждет? Что, кстати, Антон предпочитает после вечернего трудоголизма? Супчик или что-нибудь такое эдакое. В общем, Антону большой привет отправляем. Еще раз поздравляем его с юбилеем. Отличной работы. Отличного празднествования на работе. Это очень важно, кстати. Надеюсь, коллеги вас тоже поздравят. Елена Елфимова пишет нам. Она отправляет свое поздравление для всех с выходным. У кого это выходной? У Антона Жданова не выходной. Еще и день рождения, между прочим. Но так или иначе, еще раз поздравляем. Итак, песни мы не ставим. Вам огромный привет, хорошего настроения желаем. Песни мы ставим только в программе по музыкальным заявкам с Алёной Алё. 16.00 вы можете его, собственно, заказать. Ну, а также... Кстати, у нас сейчас «Радуга», а у вас, а у нас «Дэнсхолл». У нас вот это вот самое важное. Тот, кстати, поставил Денис Ширяев песню специально по ходу дела для Кудымкара. Давайте послушаем.

0: Ну что, Кудымкар, рассказывайте, как у вас там настроение. Кудымкар, ну-ка, давайте громче, давайте веселее. Ну и что самое главное, если ты, дорогой друг, знаешь, что в Кудымкаре кто-то не настроился на частоту 101.5 FM, тогда я ему скажи, как ты дэнс-холл сейчас не слушаешь. Ну-ка, отправь привет и, что самое главное, скажи хорошие слова, как сейчас скажет Денис Ширяев, который ставит для вас музыку.
1: Да, ко мне прилетела целая претензия, представляешь, претензия от моего хорошего, такого, знаешь, знакомого человека, да, Павла Ахтырченко мне пишет: «Здорово, сижу, слушаю твой Соль FM. Где привет для лучшего начальника, а?»
0: Для лучшего начальника!
1: Всем лучшим начальникам большой-большой и пламенный привет передаем мы, Соль FM, да,
0: слушайте нас. И не только привет, как говорится, да, ну и хорошую музыку, конечно. Конечно, хорошего, конечно, настроения, да, вам желаем. Итак, у нас на связи Ольга Нежданова пишет нам: «Привет Наталье из Орды, поздравляю с отпуском, хорошо отдохни, оторвись по полной, это очень важно, кстати, и прекрасного отпуска вам тоже желаю». Что же у нас есть еще? Очень много сообщений, на самом деле, сейчас на данный момент. Наталья Соколова отправляет привет из Пермского края. Мужа Дмитрия поздравляет с 10-летием годовщины свадьбы от любимой жены Наташи. Данное сообщение, кстати, я не знаю, наверное, в последнее время я задумываюсь о том, чтобы все годовщины свадьбы выучить, как они называются. Как называется 10-летие свадьбы? В общем, можете написать, я постараюсь запомнить. Елена Калашникова тоже оставила сообщение: «Привет Белорецкому району Республики Башкортостан, село Верхний Авзян. Мы вас тоже слушаем. Огромный привет, когда собираемся вместе. Успехов в работе, продолжайте в том же духе. Большое спасибо. Рассказывайте побольше всем и вся о том, что радио Соль FM любит всех. И всегда желает вам прекрасного отдыха, где бы вы ни были».

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Саша, нужно жениться, тогда точно выучишь все годовщины. Или уже, нет, я еще не женился, не получается пока у меня никак. Но так или иначе, я постараюсь и без этого, собственно, выучить все годовщины, чтобы поздравлять уже с той самой, либо серебряной, золотой свадьбой, фиолетовой, или какие, как они там еще могут называться. Так или иначе, огромный привет еще раз. Почему еще раз? Первый привет уже за столь долгое время Людмиле Смирновой отправляем. Давненько вас не видел здесь, Людмила. Здравствуйте. Ну или привет, я уже забыл, как мы общаемся. Так или иначе, делайте громче и, конечно же, вспоминайте те самые классные года, когда общались активно и на дэнс-холле, и и в программе «Соленый орел», ну и в других интересных программах. Кстати, вы утреннее шоу Эдика Кузнецова слышали, нет? «Солями шоу» называется. Скоро тоже вернется, между прочим, с отпуска и будет радовать каждого слушателя, кто просыпается по утрам. Андрей Хозяшев оставил свой привет. Желаю всем отличного танцевального настроения. Вам тоже, Андрей, желаем того же. Двигайтесь и, конечно же, сделайте так, чтобы эта пятница была круче всех, чем предыдущая.

Часовой, как говорится, на связи. Оставил еще одно сообщение. Анастасия Москвина пишет нам: привет всем из Часового. Хочу передать привет своему мужу Александру Бусильникову, который защищает нашу родину. И привет моей сестренке Лимоновой Иришке. Включите, не включим, потому что программа по заявкам у нас 16.00, насколько я помню. До 17.00, ну плюс-минус, в общем, да. Так или иначе, вам огромный привет, большое спасибо, что написали. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Первый час подходит к концу, и что самое важное, что далее продолжается. Далее будет еще множество крутой музыки и самой любимой, на самой любимой радиостанции, надеюсь, радио СЛФМ, Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев на связи. Кстати, он же на изготове рассказать что-то очень важное от одного хорошего товарища, и, скорее всего, возможно, еще даже больше, чем товарищ, может быть, друг. Что самое важное, ну и что же там интересное случилось у вашего товарища? Как его зовут вообще?
1: Да, товарища зовут Пашка.
0: Пашка?
1: Да,
0: Павел. Павел. Ну-ка рассказывай, кто такой Павел, что он делает, чем занимается, где деньги берет?
1: О, где он деньги берет, я сам не знаю.
0: Не рассказывает. Эх, нет, вот не ему делится, предъява как. Тоже
1: да,
0: отдельная.
1: Случается.
0: Ну-ка, что он рассказывает, вот, говорит.
1: Да, тут так произошло, что он просит поздравить Сашу Фатенко с наступающим днем рождения и Дениса Шарохина. Да, работают оборачиками на станции у нас на заводе, представляешь?
0: То есть они одновременно сейчас работают и, получается, отмечают день рождения.
1: Это
0: весь
1: нельзя,
0: завод
1: нельзя,
0: шумит, да. Шумит под радио Соль FM и отмечает день рождения еще раз чей?
1: Да, Саши Фатенко и Дениса Шарохина.
0: Ура! Поздравляем!
1: Ура! Ура!

Так, пока у меня есть время, времени осталось 1.5 минуты до завершения этого часа. Далее пробьет та самая часовая и расскажет, сколько времени у нас в Пермском крае. Так, Людмила Клюева отправляет большой привет Литве из Башкирии. Всем в семье Балабановым огромный привет отправляем. Кстати, Людмила Смирнова рассказывает о том, что в ближайшее время намечается 31 год годовщины. Нет, не годовщина, но 31 год, между прочим, тоже очень важнейшая дата семейной жизни. Людмилу поздравляем с наступающим. И никаких тут «ц».

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте!

0: Возвращаемся к танцевальному движу в ритме Dance Hall. Александр Соловьев на связи. А также здесь рядышком связь с вами и с нами тоже. Тот самый голос Дениса Ширяева. Да, он здесь.
1: Где?
0: Ну вот, он сказал не слово вижу. «Где», слышали, да? Это его голос, диджей Денис Ширяев, делает для вас музло, как говорили раньше. Сейчас, как говорят, не знаю, мало ли, зумеры подскажут. Подскажут ли зумеры, не знаешь?
2: Нет, не знаю.
0: А зумеры на связи вообще? Зумеры тоже могут...
2: Я, кстати, оказывается, отношусь к миллениалам, представляешь?
0: А, потому что ты 99-го года рождения или 98-го? 97-го? Нет, подожди,
2: 97-го, да, угадал.
0: 97-го?
2: 8-го.
0: 8-го?
2: Да.
0: А, так ты еще молодой, колени не болят.
2: Да, если бы уже, да, подступает потихоньку.
0: Но пока еще далеко не старички с вами на связи и читает ваш привет, поздравления, ставит любимую музыку. Ну как любимую? Возможно, нелюбимую, но обязательно танцевальную. Ваши сообщения принимаем в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm, ну или vk.com/soulfm. Вам вас все равно переадресуют. В общем, они там новые какие-то технологии вводят, что то ломается, то не ломается. Ну, вроде сегодня ВКонтакте подвозил, но сейчас пока нормально все. Так что пиши телеграм-канал Радио СЛФМ, если тебе не подводит, тогда пиши туда, если тебе так удобнее. Мы на связи, Dance Call продолжается, читаем ваши приветы и поздравления.

В эфире радио СЛФМ. Прямо сейчас ваш привет и поздравления уже звучат в эфире. Итак, Елена Шедрина что-то оставила. Привет, СЛФМ. Передайте, пожалуйста, привет. И привет, передайте, пожалуйста, привет. Так, привет из Елова любимым родителям, папе Вове и маме Нине, Надюшке, Волковой Грише и деткам. Мы отдыхаем на Каме, водичка огонь, жжем вместе с вами, но в воде. Хорошо, что вода не горит, правда? Хорошего дня и прекрасного настроения. Следите за собой, будьте осторожны. Я думаю, что кто-то из вас 100% знает такую песню, по крайней мере, у Цоя. Так, здесь лето, солнце, жара и наши слушатели радио СЛФМ.

Также не забываем, что в эфире Радио Соль FM в программе Dance Hall ваши приветы и поздравления тоже звучат. Наталья Вострецова оставила свой месседж. Соль FM, хорошо сидим, часовой. Опять же, поселок Сплавщиков. Дочкам своим привет, Маше, Карине, Елизавете, мужу Владимиру и Иришке Лимоновой. Иришке чики-пики привет. И рядом присутствующую Анастасию тоже большой привет. Ей адресуем «люблю вас». Вам, нам тоже пожелали отличного отдыха.

Сколько раз тебе говорил, не пой, пожалуйста, Александр, в прямом эфире, но ну что ж, поделать, пятница же. Татьяна Черпакова пишет нам, добрый вечер, Соль ФМ, и говорит, Людинова, вот она, Людинова, наконец-то, здравствуйте. Хочу передать привет мужу Олежке, который сейчас обшивает веранду на даче. Котик, потерпи чуток осталось, чтобы терпение у него было бесконечным, нужно подойти на него, посмотреть глазами котенка и сказать: «Здравствуй, милый, люблю тебя, все, я пошла для тебя готовить что-то очень вкусное, привлекательное, пойду врублю музыку погромче». Татьяне большой привет отправляем. Дальше. Также большой привет прилетел нам от Максима Сакурова. Привет Владиславе, Виталию и

0: А я уже вижу главный поклонник Дениса Ширяева и Кирилла Митракова написал в чат видеотрансляции. А я вам отправляю огромный привет от бортника Глеба. Данный привет адресован Денису и Кириллу. Но а мне не надо.
1: Я тебе, Саша, передаю большой-большой привет.
0: Дай
1: привет!
0: 5! И... Да, получилось. В общем, соединились ладошками. Давайте соединимся любимой музыкой в эфире радио Салифэм.
1: Да, кстати, у нас еще есть большой-большой привет. Привет всем. Хочу передать привет моей сестре Москвиной Анастасии и...
0: И кому?
1: И как...
0: Как написано, так и читай.
1: Дырковострецовой Наталье и Владимиру, да. А вот она немножко исправилась, да.
0: Я так понимаю, Вострецовой Наталье и Владимиру огромный привет уже адресуем. Хорошего дня и прекрасного... Какого дня? Когда вечера желаем. И будьте всегда на связи везде и повсюду. Так, у нас личные сообщения. Где? Ага, все, я знаю, кто виноват. Я знаю, что виноват, и знаете кто? Красновишерск.
1: Да ты что?
0: Я очень давным-давно ждал сообщения от красновишерцев. Огромный привет вам отправляю. Жду от вас сообщения. Привет, поздравления, признание в любви. Возможно, какие-то очень важные слова вы хотите тоже перенаправить кому-нибудь. Мы обязательно вам ответим и обязательно озвучим каждое доброе слово, что оставите в группе ВКонтакте Радио Салифэм. В общем, пишите скорее.

0: под эту песню можно подставлять совершенно разные слова. Главное, чтобы эти слова делали улыбку каждому слушателю радио СЛФМ. Танцпол везде устраивай, делай громче радио СЛФМ, и будет круто. Ирина Лимонова еще одно сообщение отправила. Что же она пишет?
1: Большой-большой привет передает Евгению Харитонову. Я его очень сильно люблю.
0: Да. А она в этом уверена или он в этом уверен? Евгений Харитонов, ждем от вас сообщения. Ждем сообщения, да. Отвечать, конечно же. И что самое главное, отправить все самые любвеобильные слова в эфире радио СРФМ. Это очень важно, особенно в данный момент. И советую поторапливаться, потому что у нас осталось примерно 37 минут и 8 секунд до завершения эфира.
1: Вот это точность.
0: Ну, я тут подглядел просто, ну, математику посмотрел, у меня на часах показывает 22:23:03. Ну, там уже, получается, время изменилось. Но, так или иначе, поторапливайтесь, пишите прямо сейчас и отправляйте все важные слова. Москвиной Анастасии тоже большой привет. Наташа и Вова, много там, пожалуйста, не пейте, потому что много воды, между прочим, тоже может сделать дисбаланс в пищеварении и так далее.
1: Да, квас тоже такое явление вызывает.
0: Но
1: да,
0: смотря какой квас, кстати. Какой тебе нравится квас больше?
1: Натуральный.
0: Натуральный?
1: Я люблю домашний квас.
0: Надо сделать песню через искусственный интеллект «Натуральный квас».

0: прислала в эфире радио Соль ФМ. Юрий Попов оставил сообщение. Добрый вечер, Соль ФМ. Добрый вечер, Юрий. Большой привет адресуем супруге Инне, дочке Кристине. Пусть у нас все будет
1: превосходненько.
0: Еще Дмитрию Евглевскому пусть держит хвост бодрый. Сидим в огороде, банька и чай, ну, само собой. Соль ФМ, вы лучшие из Соликамска, данное сообщение отправили. Юрия, огромный привет отправляем, хорошего настроения желаем и прекрасного времяпрепровождения в компании радио Соль ФМ. Далее у нас сообщение от Олеси Куропятниковой. Так, что же она оставила? Привет Левшиным, Ростовская область, село Дубовское. С днем рождения, дочь Александру, с 14... С днем рождения! Поздравляем и хорошего настроения тоже желаем. И чтоб было все прекрасно. И, как говорили раньше...
1: Превосходненько!
0: И оставайтесь с нами. Так, что у нас еще одно сообщение осталось на данную минуту. Наталья Вострецова пишет нам с Часового. Иришка!
1: Чики-пики! У нас...
0: Все норм. Женечку, Женечку, большой привет от Вовчика. Ждем Иришку, тебя в пяти морях, трусы кверху. Прекрасно, прекрасно. Затягивать сильнее так, чтобы было все нормально. Чтоб не спали, как говорится.

0: Итак, напоминаю, вы слушаете радио Сэлэфэм, у микрофона Александр Соловьев, иногда у микрофона также...
1: Я, да, Денис Ширяев, да, вот мой голос.
0: А Денис,
1: да.
0: Ширяев — это кто?
1: Прям все перечислять?
0: Но я имею в виду, что этот...
1: Да, ваш диджей на сегодняшний вечер, да, я делаю вам настроение, вы делаете настроение мне вашими сообщениями, вашими письмами. Саша, вас очень-очень...
0: Добрый...
1: Часто озвучивает
0: рук. Да, на самом деле с этой разговорной речью мы еще поработаем обязательно. Но так или иначе, знаете, что в ближайшее время, возможно, Денис будет меня подменять и будет читать ваши приветные поздравления. И про трусы то же самое.
1: Не надо, не надо.
0: А что нет-то?
1: Мне так не нравится.
0: Все будет хорошо. Главное знать, что говорить. Итак, я, по крайней мере, знаю, что сказать, и я знаю, что озвучить. У нас есть сообщение от Натальи Соколовой. Включите, пожалуйста, песни.
1: Нет, не в этот раз.
0: Не включим песни, мы послушаем просто музыку.

0: Да, я вернулся к вашим сообщениям. Что же у нас тут есть? Еще одно сообщение от Ирины Лимоновой. Москвина, я тебя люблю. Харитонов, мой, я тебя очень сильно обожаю. Москвина, иди лук в огороде убирай. Собственно, написала Ирина.
1: Да, лук. Это лук. Самая нужная в мире вещь.
0: Ох, лук, лучок.
1: Золотая луковица, да.
0: Вы мне объясните, почему нужно убирать лук именно в, значит, 11 часу? На часах уже 22:38. Нет, надо идти лук убирать. Ох, лук, лучок. Нет, сейчас не время. Пускай возле этого лука Москвина танцует, наслаждается сегодняшней пятницей, правильно?
1: Я уже представляю, как она пляшет вокруг грядки.
0: Я думаю, что многие так сейчас делают, особенно те, которые на шашлыках. Итак, кстати, у нас есть несколько еще сообщений. Вот Наталья Соколова оставила сообщение. Ну да, я это уже, по-моему, читал. Попросили включить песни мы не включаем, мы включаем музыку. Так или иначе, мужа Дмитрия поздравляем с 10-летием годовщины свадьбы.
1: Ура!
0: Дим, поздравляем, и Наталью тем более. А вас в тройне или в пятерне, в общем, всего самого хорошего вам желаю. Так, Родион пишет нам из Кирова. Большой привет всем кировчанам. И настроение хорошее на выходные тоже желает Киров, Калужская область. Вам также хорошего настроения. Большое спасибо Родиону. Отправляем хорошее. Лучи солнца отправляем и тепла тоже в том числе. Так, Анастасия Москвина пишет нам. Передайте, пожалуйста, лимонихе сестренке Иришке огромный привет. Что она, помимо того, что, значит, Москвина убирает лук в 11 часу, Иришка, сестра Анастасия, будет убирать лимон? Нет, давайте без огорода, по крайней мере, без сада-огорода.
1: Да, давайте отдохнем от всей этой суеты и просто потанцуем под нашу зажигательную музыку.
0: Прежде чем мы будем танцевать, еще продолжение сообщения есть?
1: Это нужно зачитать.
0: Это нужно, это обязательно. Так, сегодня хочется ей пожелать отдохнуть, лимонихе Иришке, сестре, которая жду завтра в баню с веником, и там тебя, собственно, отпарю. Лучше вот так сказать, там другое слово, но так или иначе, я думаю, что Иришка поняла. Вам хорошего дня и прекрасной бани желаем. Ребят, не забывайте, что у нас все-таки время не резиновое. У нас осталось примерно 20 минут до завершения прямого эфира, когда мы можем озвучить ваши приветы и поздравления. Пишите прямо сейчас в группу ВКонтакте Радио СЛФМ или в телеграм-канал Радио СЛФМ. И там и есть.
1: О, так. Кстати, да, у нас есть еще один привет. Макс Плешивых пишет: здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Марии Черепановой с села Карагай. Маша, тебе огромный привет прилетает.
0: А какой привет?
1: Максима Горячий Пламенный, я так думаю, да, Максим?
0: Какое прилагательное восхитительное тебе, например, придет первое в голову? Раз, два, три.
1: Желтый.
0: Желтый привет тебе отправляю.

0: hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you're seeing sun. Metropolis under edge of control. They take our money, but they won't take our soul.
1: Тут, видимо, переговоры Лимонова и Москвина, пишет Ирина. Не знаю, знаете, было бы прикольно, например, создать программу «Москвин и Лимонов» или «Лимонов и Москвин». Как вам название программы? Ну, я думаю, что у вас там своя программа, и Лимонову, и Москвину отдельный привет
2: отправляю. Ли Москвин, получается.
1: Ли Москвин или Ли...
2: Вин...
1: Лисквин!
2: Лисквин, точно!
1: Прекрасно! Прекрасная программа, когда они общаются, можно послушать и подслушать. О чем они там общаются? Ирина, расскажите, пожалуйста. Можете в чате видеотрансляции, можете в личные сообщения группы, чтобы никто не увидел. Просто интересно, что же там такое важное обсуждает сейчас Лисквин?
2: Да, там точно что-то происходит.
1: Надеюсь, что не скучно там у вас. И прекрасного настроения желаем, как всегда. Так, что у нас дальше? Павел Румянцев отправляет большой привет кому? Всему Мантурова и всей Шарье. Завтра не будет эфира у вас, да сейчас.
2: Размечтались.
1: Нет,
2: мы будем звучать везде и повсюду.
1: Отличной пятницы и хороших выходных. А также пожелал большое спасибо. Но вот это вот я, конечно, я запомнил, Павел. Я запомнил, все хорошо будет, я надеюсь. Даже страшно стало.
2: Будем ждать тебя в эфире.
1: Да. Далее у нас есть сообщение от Игоря Клочкова. Отправляет огромный привет Калуге и Кирову. Выкрутую радио так держать. Большое спасибо.
2: Нам стараемся для вас.
1: Очень важно, когда вы говорите то, что что-то хорошо, когда что-то плохо, нам, конечно, нас, конечно, это очень сильно расстраивает, но когда что-то плохо...
2: В принципе, обратная связь – штука важная.
1: Это очень важно, на самом деле. Лучше, конечно, говорить о том, что можно предложить, что-то сделать новое, что-то реорганизовать, но на данный момент реорганизовывать мы вроде как у нас... Все получается. Евгения Цыпуштанова только что оставила сообщение. Привет мужу Сережке Цыпуштанову. Кто-то лук собирает, а мы люля жарим. Прекрасно. Все кого-то запрягли возле лук стоять. Если не собирать...
2: Кто-то пляшет возле грядок.
1: Если не собирать, то жарить, да? Ну, хорошо, ладно. Я тоже тот еще... Я, кстати, шашлычник.
2: Да, ты что?
1: Да. Каждый раз...
2: Я буду звать тебя Александр Мяско. Или Мяско. Александр. Как тебя звать?
1: А уже есть такой молодой человек, Александр Мяско. Отправляем огромный привет.
2: Да,
1: но почему-то...
2: Не скучай.
1: Последний раз, когда он жарил Мяско, получилось, ну, в принципе, Мяско, потому что ему помогали. Но, возможно, было бы лучше, если бы я жарил, например, Мяско. Ладно.
2: Кстати, да, Евгения Цыпуштанова говорит, и вам огромный привет. Огромный привет кому? Огромный привет нам.
1: Нам.
2: Огромный привет... Кому-то
1: всем.
2: Еще.
1: Всем слушателям радио Слюфэм.
2: Всем.
1: Конечно,
2: всем.
1: Конечно, всем. Так, у нас есть личные сообщения. Группа ВКонтакте про вас не забыли. Мы про вас помним. У вас есть тоже очень интересные и крутые, собственно, выражения, которые вы оставляете в личных сообщениях группы ВКонтакте. Иногда даже стесняясь говорить вслух.
2: Очень интересно послушать.
1: Поэтому не скажу и переоформлю тут же на ходу. Так, Юрий Попов пишет нам добрейшего вечерочка. Пожалуйста, Наталью Каширину с днем рождения. Поздравляем, здоровья и долголетия. Еще и ее дочь Дашу с днем рождения. Так, это получается и у мамы, и у дочери день рождения. Это получается двойной праздник. Это получается очень много подарков. Это много затрат. Но зато очень много хорошего настроения. Поздравляю и Дарью, и Наталью с днем рождения. День рождения у них в один день, и у мамы, и у дочери, да. Еще огромнейший привет нашей необъятной, самой лучшей на свете нашей родине. Всех благ, а также пожелал Юрий Попов. Сергей Николаевич оставил свое пожелание доброго вечера. Привет Екатерине Генриховне. И большой привет в Новобродовский. Серый подписался. Огромный привет, хорошего настроения тоже. Дмитрий Панкру.

0: прикол. Что вам интересного рассказать? Давайте поговорим о ядерной физике. Конечно, нет. Конечно, мы не будем грузиться.
1: Ну, я думаю, что это не очень скучно. Очень интересно. Отдельно посмотрю и почитаю, но сейчас об этом ничего не расскажу.
0: Конечно, да.
1: Наталья Вострецова оставила свой большой привет Лимоновой и Харитонову, Москвиной. При том, что Москвина сидит со мной, пишет Наталья. Ждем завтра в баню. Вострецовы подписались. Ждите. Дождемся когда-нибудь их в баню к ним.
0: Обязательно.
1: Екатерина Жарикова, или все-таки Жарикова. В общем, Екатерине большой привет. Своему любимому мужу Тёме адресует свой привет. Мы отдыхаем с ним в городе Киров, Калужская область. Люблю тебя очень сильно. Всем хорошего вечера и прекрасных выходных. Ну и Татьяна Левшина тоже оставила сообщение. Большой привет адресуем Александре Михайловне. С днем рождения тебе, моя дорогая племянница. Счастья и удачи по жизни. Мы любим тебя.
0: Ура!

0: Я же говорю, я везде найду ваше сообщение. Именно в ту минуту, когда только-только отправил сообщение Олег Лашов, и я тут же открыл группу ВКонтакте и заглянул в комментарии под видеотрансляцией. Ну, что я сделаю, если ВКонтакте так делает, что в трех местах надо смотреть ваше сообщение? Итак, что же он оставил? Привет, Соль ФМ, спасибо за хорошую музыку. Передайте привет моим лучшим друзьям и родным. Сережке, Вовчику,
1: Иришка, Наталье и Оленьке,
0: Денчику, Олежкам, Коляну, отдыхаем на Сылве. Супер! Это прекрасно! Всем и каждому отличного настроения и бодрости духа в эту прекрасную пятницу. Не забывайте, что у нас осталось примерно 3 минуты на ваши приветы и поздравления. Пишите прямо сейчас в личные сообщения группы, комментарии под видеотрансляцией, комментарии под постом Аденсколи, в чате видеотрансляции, ну и где-нибудь еще, не знаю.
2: Да, еще один большой приветик прилетел от Светланы Угриновой. По совместительству это еще и моя мама. Получается.
0: О, ей большой привет, да. Он прекрасный, кстати.
2: Вот и она передает большой приветик Соль ФМ и Дениске. Какому Дениске, я не знаю.
0: О, привыкай.
2: Светлана Угринова, давай-ка передавай. Расскажи, кому.
0: Привыкай, привыкай, потому что, например, моя самая любимая мамуля, она же единственная и неповторимая.
2: Конечно.
0: Она каждый день практически пишет и отправляет свой привет. Светлане огромный респект за то, что она тоже оставила свой привет любимому сыну. Я думаю, что. И вам тоже желаем прекрасного отдыха и отличного настроения. Скоро вернемся.

0: Итак, у нас остается совсем немножко времени на то, чтобы я успел озвучить сообщение. Я сначала так глазами моргнул. Сначала было одно сообщение, потом три, потом пять. И вдруг неожиданно. Так, есть сообщение от Татьяны Левшиной, что же она оставила привет родителям Куропятниковой. Куропятниковым, наверное, или родителям. В общем, Александре Михайловне большой привет. С днем рождения, дочки, также поздравляет. Елена Шадрина оставила еще одно сообщение. Отправляет огромный привет Сереже Честикову, который сейчас работает в Березниках, где мы скоро откроемся, на большой-большой-большой при огромной машине. Ждем домой. Если что, то я, Елена... Шадрина, а не Шадрина. Все, понял, запомнил. Я записал в золотую книжку Шадрина. Елене огромный привет. Так, Андрею огромный привет уже отправляем, что оставил сообщение. Недорезов пишет нам. Можно-то хотел бы еще передать большой привет, так нужно, самому лучшему мастеру Часовского металлургического завода Третьякову Дмитрию. Участок малолистовых станов передает огромный привет. Димон! Хороших тебе выходных, ты лучший. Дальше. Еще одно сообщение от Олеси Куропятниковой. С Олифаем вы лучшие, слушаем только вас. С большим чувством передаем привет мужьям Михаилу Куропятникову и Алексею Левшину и детям Саше, Тине, Рае, наверное, не знаю. Ване, Ксюше, Лере, Паше. Любим всех. От Олеси и Тани данное сообщение. Серго Дьяков оставил также свой месседж. Люблю Кудымкар, дочке Тане, зяте Жене и внучке Кате. Привет из Суксуна. Огромный привет, улетел. Так, заглядываю в чат видеотрансляции быстро. Что у нас тут? Светлана Угринова большой привет Дениске отправляет. Я так понимаю, это любимая мамуля Дениса. Да? Все верно?
1: Да, да, конечно, да.
0: Все, мы уже на самом деле немножко запоздали, потому что наше время уже 2 минуты назад вышло, поэтому с вами прощаемся. Если чьи-то сообщения не озвучили или не успели, мы озвучим завтра, также в 9 часов вечера в танцевальном шоу Dance Hall до 11. Dance Hall. Вот, да, это, да, да, вот да. Сейчас будем с тобой джинглы записывать, да. Не забывайте, что завтра Лися О тоже с вами появится, расскажет очень много интересного с 19.00 по пермскому времени в программе «Двухкассетник». В общем, будет завтра о чем поговорить. С вами прощаемся, всем хорошего.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Прекрасного летнего вечера, здравствуй, огромная соленая семья. Пятница, 23.00, за час до полуночи в эфире Соль FM, клубное радиошоу Dance Hall. У микрофона я, диджей Александр Фролов. Лайнап на сегодня это Сонин, Скотт Мак, Диаго и другие представители танцевальной сцены. Сегодняшний эфир будет наполнен морем драйва и океаном энергии, ведь почти полностью будет представлен таким жанром, как Uplifting Trance. Но в начале часа шикарный и притягательный прок-хаус от итальянца Arctic White. Встречаем работу под названием «Futuro Infinito». Вы готовы? Поехали! Поехали!

Пятница вечер, программа Dance Hall продолжается. Для вас по-прежнему работаю я, диджей Александр Фролов. Уже звучит новый сингл Milky Way от американо-британского проекта Transophonic. Вы готовы погрузиться в воодушевляющую мелодию и получить чистые эмоции? Тогда делайте свои приемники громче и вместе слушаем и наслаждаемся.

Friends Home with Soli Fan в самом разгаре. Прямо сейчас звучит довольно известный и хитовый трек 2010 года All Around Me от британца Lang, ну, конечно же, в свежем ремиксе от Fairy Tale. Француз оставил шикарный вокал Бетси Ларкин, добавил свои мелодики и безудержного драйва. Зажигай!

Dancehall продолжается, двигаемся только вперед. На очереди нидерландцы Alan Watts и Cubex. Встречаем сингл Northern Lights. Крутой транс, наполненный мощным басом, четкой перкуссией и мелодией, которая надолго останется в головах у многих.

концу программа Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/soulfm. В финале часа прозвучит та же работа Futura Infinito, что и в начале, только в ambient-версии. Ну а я, Александр Фролов, желаю вам быть здоровыми и позитивными. Слушайте хорошую музыку. До следующей пятницы, друзья. Всем пока. Услышимся.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио «Соляной столицы».

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

самое соленое радио. Это радио соляной столицы.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

больше некому, и больше некому понятия и сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.